0: улицу бы прошел.
1: Знам опять, не слышь на мене, и твое...
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.